чем больше торжествует зло, тем больше оснований создавать произведение искусства. Как раз причин гораздо больше для этого. Искусство — это, как вам сказать, то есть до тех пор, пока будет существовать человек, человек будет инстинктивно стремиться к творчеству. Этим самым он просто связан каким-то образом с создателем. Потому что творчество, что такое творчество? Для чего существует искусство? Почему? Хорошо это или плохо? Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство? Но ясно одно, что искусство — это молитва. Этим все сказано. При помощи искусства человек выражает свою надежду. И все остальное не имеет никакого значения. И все, что не выражает надежды, и то, что не строится на каком-то духовном уровне, не имеет никакого отношения к искусству.